0: Ihr hört Radio Blau.
1: Radio Blau.
2: Radio Blau.
3: Radio Blau.
1: Es la Radio Libre de Leipzig.
3: Вільне радіо у Лейпцигу.
2: Hoher Radio Maggiani in Leipzig.
1: Das freie Radio in Leipzig. Als Livestream im Internet und auf DAB+.
2: Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr.
3: Ви можете нас чути у інтернеті за адресою stream.radioblau.de.
2: Я буду з Радіо Блау на FM من الاثنين الى الجمعه من الساعه 6 مساء حتى الساعه 11 مساء. وفي عطلات نهايه الاسبوع من الساعه 12 ظهرا حتى منتصف الليل.
1: Radio Blau sendet auf UKW Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Weitere Info und das Programm findet ihr im Internet auf www.radioblau.de. In UKW de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 23 horas y los fines de semana de 12 a 24 horas.
3: Радіо Блау можна почути на FM-діапазоні з понеділка по п'ятницю з 18 до 23 години та по вихідних з 12 до 24 години. Додаткову інформацію та програму передач ви зможете знайти в інтернеті на нашому сайті www.radioblau.de.
2: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والبرامج عبر الانترنت على www.radioblau.de.
1: Para más información, visite nuestro sitio web www.radioblau.de.
4: مرحبا.
5: مساء الخير.
6: Bienvenidos a Radio Blau.
4: واهلا وسهلا بكم
2: في شبغش في انزل البروغرام über alles.
5: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
7: بروجكتو إيخو لايبزيغ.
2: صدى.
8: إيكو.
9: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört Echo Leipzig auf Radio Blau. Добро пожаловать и добрый вечер. Привет всем вам. Мы рады, что вы нас слушаете. Мы — это «Эхо Лейпциг», многоязычная передача на Радио Блау. Сегодня у нас в программе будут наши впечатления от экскурсии на студию МДР. МДР — это государственная теле- и радиостудия, которая вещает из мест Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. И одна из их студий находится в городе Лейпциге, другие в Хале, Эрфурте и Дрездене. И так как мы тоже с Радио Блау находимся в Лейпциге, мы решили навидать их и посмотреть, как же делают телевидение и радио наши коллеги. Поэтому мы очень рады поделиться с вами нашими впечатлениями на русском, немецком и арабских языках. А также сегодня в передаче будет подкаст-разговор между Риной, Анной и Яном о футболе, о музыке, о том, что нам дают хобби. Ян расскажет про свою школу, о том, как он учит немецкий. И самое главное, что ему дают дружба и взаимопомощь. Потому что если помогаешь другим, то и это поможет тебе тоже сиять, как говорит Ян. Also heute in der Sendung hören wir unsere Eindrücke, die wir als Echo Leipzig, als Redaktion Echo Leipzig und auch einige unserer KollegInnen von Aktuell, der Nachrichtenredaktion von Radio Blau, zusammen erlebt haben bei der MDR-Studioführung in den Räumlichkeiten beim MDR Media City in Leipzig. Andere Studios von MDR befinden sich in Halle, Erfurt und Dresden, aber weil wir ja auch in Leipzig sind, sind wir zu MDR Media City in die Nähe von unseren Studios auch zusammen spaziert und waren dort bei der Führung. Und was wir da erlebt haben und was unsere Eindrücke sind, hört ihr gleich auf Russisch, Deutsch und Arabisch. Aber wir fangen an mit einem Song, der über E-Mail zu uns gekommen ist. Vielen Dank an die Band Akkad und dessen Sänger Alek. Der hat uns nämlich per E-Mail geschrieben und von der Band erzählt und auch von der neuen Album, das die veröffentlichen. Und deswegen wollen wir die Sendung heute mit Ihnen starten. Akkad Tahurt ist Barana Vinnicheni. Их новый альбом выходит на лейбле Flava Tars, и мы рады поделиться с вами их новой песней, вернее, новой аранжировкой.

0: Das war Ahmed Daid und jetzt kommen wir zu dem Gespräch zwischen Jan, Anna und Rina auf Russisch zum Thema Schule, Hobbys und Hilfsbereitschaft. Das Gespräch ist auf Russisch und ich wünsche euch gutes Zuhören.
1: Всем добрый вечер. Меня зовут Анна. Также в студии присутствует моя соведущая Рина. И у нас сегодня очень-очень интересный юный гость Ян. Вы слушаете рубрику «Без фильтров». Здесь нет правильных или неправильных ответов, истории. Только настоящие мысли и настоящие истории, которые пишет сама жизнь. Итак, Ян, привет.
2: Привет.
1: Я очень рада. Мы очень рады тебя сегодня здесь видеть. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Откуда ты приехал? Сколько тебе лет?
2: Меня зовут Ян, мне 11 лет. Я приехал с Украины. Вот, мне очень нравится в Германии. Тут много красивых мест. И да.
1: А с какого города именно ты приехал с Украины?
2: Я приехал с Запорожья.
1: Запорожье, прекрасный город. Угу. Скучаешь за своим городом?
2: Если честно, да. Да. Довольно.
1: Довольно.
2: Но в Германии мне тоже очень хорошо.
1: Зачем скучаешь больше всего?
2: По местности там.
1: По местности.
2: Да. Вот, красиво довольно было. Вот. Угу. Много ностальгии можно.
1: Да.
2: Так подумать.
1: Ну, очень круто и классно, что ты сказала, что Германия тебе очень нравится. Мы обязательно сегодня с тобой поговорим про это.
3: Да, я хотела... Всем привет, здравствуйте. Это Рина. Вот. И я хотела сказать, что Запорожье — это очень интересный и эксклюзивный город тем, что внутри города есть остров Хортица. И именно по этой особенности все знают этот город.
1: Достопримечательность,
3: да, достопримечательность.
1: Конечно,
3: да. И все выходные, и вообще все уикенды проходят на Хортице в городе Запорожье. Да, поэтому да. Неудивительно, что Ян очень сильно скучает именно по такому городу.
1: Да, ну это можно понять. Украина действительно очень живописная страна, и каждый город является чем-то действительно таким неповторимым для каждого из нас. И все мы приехали, кстати, из разных городов Украины. Я, кстати, из Киева тоже родом. Вот, поэтому, да, привет Украине, привет украинцам нашим, соотечественникам. Ян, вернемся к тебе.
2: Да.
1: Ты такой милый, такой симпатичный.
2: Спасибо
1: парень.
2: Большое.
1: Наши слушатели этого не видят тебя визуально, но я думаю, что через наш разговор сегодняшний они это прочувствуют обязательно. Очень обаятельно. Тебе комплимент. Скажи, пожалуйста, а чем ты увлекаешься здесь, в Германии?
2: Я увлекаюсь музыкой, футболом. Вот.
1: Так.
2: Да, мне нравятся школы. Учиться, там много друзей новых я нашел, вот, и в Украине даже не так много друзей я находил, а в Германии там прям быстро друзей нашел.
1: Вот. О, у тебя есть какой-то секрет, ты расскажешь его? Как тебе удается так быстро законтактить с людьми, с детьми, как ты приобретаешь новые контакты для себя?
2: Быть дружелюбным, вот.
1: Вау, супер.
2: Да, помогать другим, вот.
1: Я еще слышала, что-то у тебя вот с музыкой связано, ты вроде вот поешь. Или что-то такое?
2: Да, я пою в хоре, Гёнхаусе.
1: Да. Те, кто с Лейпцига, я думаю, тебя поймут. Это действительно здание такое известное для местных жителей. Круто. Да. Как ты к этому пришел? Давай начнем по порядку. Так, давай начнем с футбола. Подходит?
2: Да.
1: Так,
2: да.
1: Пару слов о футболе. Как пришел? Что привело?
2: Привело меня очень популярными футболистами. Мне очень это понравилось с детства играть в это.
1: Угу.
2: Мне это приносило... Удачу, можно даже так сказать.
1: Угу.
2: Да. Мне это очень нравилось.
1: А ты играешь как бы для себя или ты хочешь построить, видишь себя в будущем? Вот как построить карьеру как футболиста, возможно?
2: Карьеру футболиста хочу себе построить.
1: Хочешь, да? То есть у тебя есть кумиры, ты стремишься к этому?
2: Да, да, да.
1: Как давно ты занимаешься уже?
2: Ну, я занимаюсь, вроде бы, не знаю, может, с 6, 7, 8 лет.
1: А тебе сейчас сколько?
2: 11.
1: Ага, то есть, в принципе, достаточно уже, да? Ну, карьера футболиста, она такая вот, нужно постоянно работать, да, над собой. Это же тренировки, самодисциплина. Как у тебя с этим?
2: Хорошо, вот, в принципе, вот, да.
1: Я тебе желаю успехов.
2: Дякую.
1: Про музыку, да?
2: Да.
1: Так, музыка, ты сказал, ты играешь и ты поешь.
2: Да.
1: Так, с чего начнем? Играешь или поешь?
2: Играю.
1: Играешь. Давай, на чем играешь?
2: Я играю как 4 года клавиатуры. Вот, вау. Мне это довольно нравится. Вот. Угу. А пою я, ну, как я говорила, в Гёндхаусе. Мне это тоже довольно нравится. Это хор. Угу. Там бывают лагеря. Вот.
1: Круто.
2: И мне нравится.
1: Ну, ты знаешь, если тебе нравится, это огромный плюс, потому что человек, когда занимается любимым делом, он становится потом со временем профессионалом в этом деле. Что тебя привело в музыку?
2: Меня? Ну, не знаю. В принципе, мама мне помогла в музыке, вот, ее посещать, вот.
1: То есть мама мне... тебя помогла с направлением определиться, да?
2: Да, да. Вот, потом шло, вначале не так сильно было, вот, но потом я довольно впечатлился, и было очень хорошо.
1: То есть не так сильно было, ты имеешь в виду, сначала был такой себе интерес, а потом, ну, ты, да, понял, что действительно это круто, что, угу, мамин, да, мамин совет действительно сработал,
2: да,
1: да, и мама тебе увидела такой потенциал, скажем так, угу, и ты себя попробовал и раскрыл.
2: Да.
1: А что нравится больше, петь или играть?
2: Как, клавиатура играть или петь?
1: Да, что вот нравится больше, петь, играть, что?
2: Ну, мне, если честно, это одинаково, мне это обое нравится, вот, не могу сказать, что лучше, что хуже, вот, но, угу, мне оно, обое дает много интереса.
1: А что ты ощущаешь, когда ты садишься за рояль?
2: Ну, перед концертом, это довольно устрашающе.
1: Угу.
2: Боюсь чуть-чуть, конечно.
1: Так.
2: Да, ну если, ну, дома просто вот это приятное чувство, то, что ты играешь, умеешь.
1: Угу.
2: Вот, и это довольно приятно.
1: Так. А есть у тебя какая-то мелодия, вот, которую ты играешь, и вот ты просто, ну, вот балдеешь сама,
2: да,
1: от этой мелодии?
2: Есть.
1: Есть?
2: Вивальди.
1: Вау.
2: Вот это «Весна».
1: Весна.
2: Угу.
1: Круто. А можно тебя где-то послушать? Как-нибудь прийти к тебе? Пригласишь?
2: Да, я занимаюсь в Musikbachschule.
1: Угу.
2: Вот на Вильям-Лёшнер-Платц.
1: Так.
2: Да, там бывают концерты.
1: Угу.
2: Недавно был, кстати, один концерт, вот, я там выступил, и мне довольно понравилось.
1: Круто. Ну, слушай, действительно, ты такая разносторонняя личность, это круто в твоем возрасте иметь столько увлечения. Я считаю,
2: да,
1: что это, ну, я вижу в этом действительно хороший пример, даже для себя.
2: Mm-hmm.
1: Я, кстати, тоже когда-то посещала музыкальную школу, и ты знаешь, вот этот музыкальный вкус, который формируется, когда ты занимаешься этим, он остается тебе на всю жизнь. А теперь про пение, пару слов. Ты поешь в хоре.
2: Да.
1: Сколько у вас там человек?
2: Довольно много.
1: Ну, примерно, если
2: примерно
1: ты
2: знаешь. Примерно от 30 до 50.
1: Ого!
2: Да.
1: И все плюс-минус твоего возраста?
2: Нет, нет, там есть 11 классы,
1: ага,
2: 5, 6, 4, да.
1: Угу.
2: То есть там можно от первого класса прийти.
1: Так. Интерес к пению тоже? Ты пришел через пожелание твоей мамы?
2: Да, да, да, тоже.
1: И она тоже была права?
2: Угу.
1: Класс, ну респект твоей маме, правда.
2: Да, большой.
1: Правда, о, еще ты ценишь это очень круто. Вот я тебя сейчас слушаю и задаю сама себе вопрос. У тебя есть и спорт,
2: угу,
1: и музыка.
2: Да.
1: Да? Ну, это как бы очень интересно, два направления.
2: Да.
1: Но тем не менее, возможно, ты уже сейчас видишь себя больше в каком-то одном направлении.
2: Да.
1: В каком?
2: Больше в футболе, вот.
1: Угу.
2: Достигая новых уровней, вот.
1: Класс.
2: Мне хорошо играть, вот, и мне это очень нравится, вот.
1: Класс. Значит, все-таки ты чувствуешь себя больше спортсменом, но спортсмен, угу, который будет иметь музыкальный эстетический вкус.
2: Да.
1: Это тебе будет огромный бонус. Браво. Я желаю тебе успехов. Пусть у тебя все получится в этом направлении. Ну, теперь бы я хотела перейти к другому блоку вопросов. Готов?
2: Да, готов.
1: Так, что хочу тебя спросить. Давай поговорим немножко про школу.
2: Давайте.
1: Давай, да?
2: Угу.
1: Вот с самого начала, вот ты приехала сюда, наверное, совсем без знания языка немецкого.
2: Да, я приехала без знания, но,
1: угу,
2: посетил класс 1У, и там были украинцы, вот.
1: Угу.
2: Мне было не одиноко. Вот.
1: Супер.
2: И я по 1У выучил довольно быстро, ну, немецкий язык. И во втором классе, когда я пошел в немецкую школу уже, mm-hmm, там я мог нормально уже говорить.
1: Слушай, а ты говоришь, вот такую фразу интересно сказал. Тебе помогли. Кто помог?
2: Мама.
1: Да.
2: Да. Ну, я сам себе помогала, вот там, учился, да.
1: А как тебя принимали твои одноклассники?
2: Да, мы дружили, вот, еще до сих пор дружим, вот.
1: Вы поддерживали друг друга?
2: Иногда да, иногда нет.
1: А как ты считаешь, это важно поддерживать?
2: Да, очень важно, вот, что тебя поддерживают, ты можешь сиять.
1: Да, вот, да. Вот что тебе это дало, вот это вот чувство поддержки? Ты начал больше раскрываться, ты почувствовал уверенность в себе, да?
2: Да, да, да.
1: Ну, это классно. А как учителя относились?
2: Учителя? Да, хорошо относились. Вот тут в Германии хорошие учителя, вот, да, очень дружелюбные, вот, интересные, вот.
1: Но они понимали, что ты иностранец, как и многие дети, да?
2: Да.
1: В твоем классе и в разных школах этого города. И тем не менее было понимание, поддержка того, что вот есть еще недостаточно владения языка, да?
2: Да, да.
1: Вот. Как тебя поддерживали учителя? Как ты это, в чем это проявлялось? Как ты чувствовала это на себе?
2: Ну, они мне помогали, вот. Если я что-то делала не так, они не ругали, вот. А сказали, можешь еще раз попробовать. Да.
1: Ага, класс.
2: Помогали, вот.
1: А скажи, пожалуйста, а помнишь ли твой свой первый день в немецкой школе?
2: Первый день в
1: вот
2: немецкой
1: самый
2: школе?
1: Первый, да. Какой он был? Вот что ты помнишь?
2: Ну, я помню, типа, то, что я учился писать немецкими буквами, вот, алфавитом. Вот. Это было вначале довольно легко. Вот. Потом, конечно, пошло чуть-чуть посложнее, но да, это было довольно легко, вот, и было все хорошо.
1: Ты справлялся. Ты справлялся, я так понимаю, с твоих слов, за счет того, что у тебя была поддержка мамы твоей, была поддержка учителей и была поддержка твоих одноклассников.
2: Да? Да, да, да, да.
1: Вот фишка классно, что общество нас формирует, да, и вот эта вот поддержка, она действительно очень важна. Поэтому вот я тоже призываю всех украинцев и не только украинцев быть добрыми друг другу, да, поддерживать друг друга в любом возрасте. Я говорю сейчас не только взрослых,
2: да.
1: Говорю и о твоих однолетках, да, скажем так.
2: Да.
1: Вот ты, вот. Хорошо, была ли у тебя такая ситуация, когда вот точно так же, только наоборот, с кем-то? Вот кто-то попал к тебе в класс, как ты?
2: Да.
1: Да? Вот новенький, а вот у тебя уже, ты вот уже с опытом, ты уже освоился, разнакомился. Вот как ты себя проявляешь в таких ситуациях?
2: Ну, я довольно хорошо, вот, я, да, поддерживаю, помогаю, вот, вот, чтобы, ну, помогать, вот. Если кто-то делает ошибку, я поправляю, вот. Ну да, поддерживаю тоже.
1: Поддерживаешь, классное слово.
3: Да, и я хотела бы вот попросить Яна, чтобы он сказал, кем его назначили в классе, когда он еще в третьем классе был, да? Кем тебя назначили в классе, чтобы поддерживать своих одноклассников?
2: Ну да, в третьем классе я был все еще обычным, ну. Да. А вот в четвертом классе меня выбрали представителем класса, вот, потому что я говорил то, что я буду помогать, вот, и так и было, вот.
1: Это вот как староста или это что-то, какое-то направление именно помощи, вот новым как-то,
2: ну,
1: вот,
2: да, типа
1: детям
2: помощи, вот, типа,
1: помощи, да?
2: Если
1: ты был ответственный.
2: Да-да-да.
1: Угу. То есть на твои плечи возлагалось, вот можешь просто перечислить там пару вот обязанностей,
2: ну,
1: вот что?
2: Да, например, два ученика, ну, бьются.
1: Так.
2: И я могу им помочь, вот. Типа, у них есть какие-то проблемы, вот. Чтобы они больше не дрались, вот. И я им помогаю, вот.
1: То есть ты как психолог, получается, да?
3: Он идет как помощник учителю.
2: Да, помощник учителю.
3: И он помогает каждый день учителю.
1: А есть, кстати, вот какой-то инструктаж от учителя? Вот что ты должен делать? Откуда тебе приходит вот это понимание, вот именно как нужно помогать?
2: Ну, не знаю, вот, но я просто это до этого, когда я не был представителем класса, это очень часто делал, это как само по себе идет.
1: Класс. То есть ты еще такой, такая тонкая, чувственная личность, да, которая вот чувствует такие вот такие психологические моменты, да, и
2: ну,
1: можешь вовремя, вовремя протянуть руку, скажем так, тем, кто в этом нуждается. Класс, класс, молодец. Очень классная история. А скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя уже друзья в школе?
2: В школе немецкой, да, уже появились довольно много друзей. Вот я дружу, играю, вот, пытаюсь помогать, mm-hmm. если кто-то, кому-то надо, вот. Я учителям тоже помогаю, если они ошибаются или что-то такое, вот, да.
1: Так что, да. Достаточно ответственно, опять-таки, да?
2: Да.
1: У тебя очень ответственная роль. А можешь поделиться, вот что значит быть другом? Вот как это?
2: Быть другом — это помогать, советоваться, вот, помогать в дружбе, советы делать, угу. вот, поддерживать, и да.
1: То есть, в принципе, у вас в классе достаточно такая дружелюбная атмосфера, да?
2: Да, правда? Да, дружелюбная очень.
1: И за счет вот такой твоей открытости, такого позитивного настроя, да, такой помощи, самоотдачи, ты нашел себе еще за счет этого друзей, да?
2: Да.
1: Правильно mm-hmm. я тебя поняла?
2: Да.
1: То есть получается, какой мы сделаем такой вывод, что позитивным человеком очень даже выгодно быть, да?
2: Да,
1: потому
2: очень.
1: Что, очень, да?
2: Да.
1: Потому что люди, дети, вообще вот все идут на вот такую позитивную энергию, да? И хотят быть как бы в одном строю, вот такой вот строй взаимопомощи, правда?
2: Да, быть говоришь? Открытым.
1: Тоже
2: вот.
1: Очень важно, да. Mm-hmm. Слушай, может быть, как-то вот надо провести с тобой мастер-класс. Мне даже самой интересно.
2: А
1: взять у тебя какие-то лайфхаки, чтобы ты больше открылся, чтобы, знаешь, вот мы с тобой больше вот это вот понимание открыли вот, для наших слушателей, чтобы больше людей заинтересовалось действительно вот такой вот открытости. Знаешь, в украинском мове, как мы кажем, щирости. Угу. Да?
2: Да.
1: Класс. А ведь это действительно очень важно, потому что я слышала много историй. У меня также есть дочь, которая тоже приехала в Германию с нулевым знанием немецкого языка. Она чуть постарше, чем ты, но тем не менее. И у нее была, к сожалению, совершенно другая история. Вот. И если у тебя вот так вот все вот как-то больше открыто, дружелюбно между твоими сверстниками, то у них в классе как-то вот наоборот, они все были закрыты. И вот тут вопрос, вот как вот помочь раскрепоститься, да, чтобы как бы и быть полезным, и вот это вот про взаимопомощь, про взаимоподдержку. Вот ты понимаешь, да, какой
2: да.
1: вот такой вот момент очень такой тонкий. Теперь я предлагаю перейти и немножко поговорить про немецкий язык.
2: Да, окей, хорошо.
1: Супер. А ну-ка, помнишь ли ты свое первое предложение на немецком языке? А ну, блесни.
2: Ну, помнить я так не помню, но могу...
1: Может, это фраза, какое-то слово.
2: Ну, могу... Я так не помню, но могу примерно что-то сказать.
1: Давай, что помнишь, говори.
2: Ein Hund fängt den Ball.
1: Вот прям сходу так и сказал.
2: Типа собака ловит мяч.
1: Ну, слушай, ну, звучит очень, кстати, впечатляюще. Как долго ты учил это предложение?
2: Я вообще его не учила. Вот,
1: ну. А, ты просто повторил. Это было как повторение, да?
2: Угу.
1: А можешь немножечко рассказать, как это происходило в твоем классе? Вот как вас обучали немецкому языку? Это было вот прям с нуля, прям с алфавита, с букв? Как?
2: Это было типа с приветствий, типа «Халло», «Чюс», угу. «Пока».
1: Угу.
2: Да.
1: И вот как тебе давался немецкий язык?
2: Ну, вначале было довольно легко. Когда переходишь к более тяжелым словам, то уже начинается довольно потяжелее.
1: Угу. А как ты наблюдала за своими сверстниками, как у них складывалось?
2: Ну, иногда хорошо, иногда плохо. Вот это смотря как ты это учишь. Вот.
1: А как ты это учишь?
2: Я, если честно,
1: да.
2: иногда учу. Вот, например, у меня есть тест, я учу для него. Угу. Но так просто я не учусь, вот. Да.
1: А как вот для тебя немецкий, сложный язык или не очень?
2: Не очень.
1: Не очень. А какими языками ты еще владеешь?
2: Я владею 5 языками.
1: Так.
2: Русский язык, украинский язык, немецкий язык, английский язык. И умею говорить чуть-чуть языком жестов.
1: Круто. А где ты этому научился?
2: Я научился это в школе. Вот,
1: в какой? В Украине или здесь?
2: Здесь.
1: Здесь. А у вас есть такой урок специально или
2: не,
1: как?
2: Не было, но у нас была книжечка, и там можно было это учить.
1: То есть по желанию?
2: Ну, мы вообще мы это вообще не учили, вот, но я захотел с другом поучить, чтобы мы могли так разговаривать, чтобы плюс один язык был.
1: То есть что-то тебя смотивировало угу. развиваться, расширяться
2: да.
1: еще дальше, да?
2: Да.
1: Класс. А вот что? Вот почему?
2: Ну, чтобы говорить с другом на уроке, потому что, ну, учителя ж не поймут.
1: А, то есть это секретный язык получается?
2: Да, мы разговаривали с ним так на уроках, вот.
1: Угу. Как учителя реагировали на это?
2: Они ничего не понимали.
1: Не понимали.
2: Да и мы, это этот язык без шума.
1: Ну да, это жестикуляция, то есть
2: да.
1: ты показываешь что-то пальцами, да?
2: Да, да.
1: И как далеко вы зашли? Можете прям выстроить предложение или это просто отдельные какие-то слова?
2: Ну, можем даже предложение делать, да.
1: Вау, круто. Но в любом случае я хочу тебе сказать, что наши нейронные связи, что бы ты ни изучал, какой язык, они действительно формируются за счет того, что ты развиваешься, и это очень классно. Ну, 4 языка ты назвала, 5-й — это язык жестов. У тебя как в голове не путается каша?
2: Не путается. Вот. Угу. Я это хорошо очень все умею, вот.
1: Отделяешь, как у тебя вот с английским, с немецким? Вот я слышала, например, от многих, что те, кто знает английский язык, вот как-то вот с немецким не очень получается. Как у тебя с этим?
2: А я вообще сначала больше немецким, ну, учился говорить, uh-huh. а потом английским, вот. Uh-huh. Это довольно легко английским говорить, вот.
1: То есть ты справляешься?
2: Да.
1: И здесь ты справляешься?
2: Да.
1: Ну, круто, молодец. А знаешь, почему?
2: Почему?
1: Я думаю, потому что ты позитивно настроен, и потому что ты открыт ко всему новому. Мы уже сегодня говорили про немножечко про вот то, что ты такое, в тебе очень много разных граней, да. И вот за счет того, что ты увлекаешься, ты вот ищешь себя, формируешь, да, вот это дает тебе, развивает тебя, да. За счет того, что вот опять-таки твоя позитивная энергетика. Вот такая вкусная, вот с тобой хочется дружить.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: просто,
2: да.
1: Правда? Вот

0: музыки?
1: Есть.
2: Есть, у меня, да?
1: Еще книги, там 3 книги.
2: Угу.
1: Даже 4. Да.
2: Ну, даже не знаю. Ну, наверное, спрошу. Знаю, не знаю, спрошу. А вообще, вот скучаешь за украинским языком?
1: Да.
2: За украинским преподаванием, за школой?
1: Угу.
2: Есть такая грустинка у
1: Но
2: тебя?
1: Ну, там потяжелее, наверное, в школе, чем в Германии. Это я знаю.
2: Слышала. Слышала, да. Разные программы обучения, и поэтому, да.
1: Угу. Но я не хочу обратно сейчас в Украину, потому что там не очень приятные вещи происходят. Вот.
2: Конечно.
1: Но мы будем говорить и оставаться на позитивном.
2: Молодец, супер. Я только хотела про это сказать, и ты меня просто опередил. Да, мы остаемся с тобой на позитивной ноте, потому что наша жизнь продолжается, нам нужно расти, развиваться, учить языки, к чему-то стремиться, да? К чему мы стремимся? Ты знаешь, к чему ты стремишься?
1: Да, я стремлюсь к моей футбольной карьере. Вот.
2: Так.
1: Для меня футбол на первом месте. Вот.
2: Угу.
1: Да, мне он очень нравится.
2: И, кстати, тебе в футбольной карьере очень пригодится и немецкий, и английский, и, я думаю, любой другой язык.
1: Угу.
2: Да?
1: Да, да.
2: Про Германию в целом как про страну. Вот помнишь, когда ты приехал сюда?
1: Да.
2: Да? Вот что тебя, возможно, что-то вот удивило, вот прямо вот как-то запомнилось, может быть?
1: Да.
2: Улыбаешься, вижу, было, да?
1: Да.
2: Рассказывай.
1: Ну, я приехал 4 года назад, в 2022 году.
2: Так.
1: Вот, я тут уже 4 года, и мне очень понравился Бастай, там очень... Там много скал, вот, очень приятный вид.
2: Ты имеешь в виду вот это вот...
1: Бастай,
2: в Дрездене. Место силы, да, саксонская Швейцария, как говорится. Место силы, да?
1: Да, там в Саксонии много разных вещей, ну,
2: очень
1: городов.
2: Очень красивое место, да, я тоже там была, знаю. Я думаю, что многие слушатели тоже знают это место. Это просто как мы кажем, украинская перлина, да, жемчужина Саксонии.
1: Да, я советую это место его посетить.
2: Вот. Супер. Что ты там почувствовал в этом месте?
1: Ну, большой ветер довольно.
2: Так, вот. Ветер перемен хороших.
1: Да. Было чуть-чуть, конечно, иногда страшно вот возле этой находиться, потому что там была большая высота.
2: Да, но осторожным нужно быть всегда, правда.
1: Надо было быть осторожным, вот.
2: Угу.
1: Но там есть заборы, которые защищают тебя.
2: Ограждение, да?
1: Ту-ду, ту-ту-ду, ту-ту-ду, ту-ту-д, ту-ду, ту-ту-ду, ту-ту-ду. Да.
2: Ну, было удивление, по крайней мере, от такой красоты. Вот это как раз то место, где, как говорится, захватывает дух.
1: Да.
2: Да?
1: Да, там было много красивых мест. Вот, правда, очень страшно было упасть. Да, вот. Но там были довольно прикольное место. Вот, мне понравилось. Вот. Да. Там еще такая ручеек был, вот большой такой, там, где корабли плавали, и надо было с одного, можно сказать, острова на другой переехать.
2: Опять-таки, это то место, куда хочется еще раз и еще раз вернуться, да?
1: Ну, иногда да, иногда нет. Это происходит по настроению.
2: Ну, в нашей жизни, в принципе, все по настроению происходит. И тут у меня рождается еще вопрос. Есть ли у тебя или запомнилось... Или отпечаталось ли у тебя в памяти какое-то, может быть, любимое место в твоем родном городе?
1: В Украине?
2: Да.
1: Вот этот детский сад. Вот.
2: Это
1: дальше.
2: Тот, куда ты ходил?
1: Да, детская площадка.
2: Угу.
1: Вот, еще запомнила это. Да.
2: То есть у тебя такие приятные воспоминания о твоем, скажем так, детстве, о таком
1: еще...
2: важном отрезке твоего жизни.
1: Еще я помню Днепро очень хорошо.
2: Так.
1: Там очень хорошо было, вот.
2: Угу. Ты немножечко попутешествовала, возможно, по Украине с мамой, с родителями, может быть, с бабушкой, с
1: дедушкой. Был даже в Кривом Рогу, вот.
2: В Роге, да. Класс.
1: Там, да.
2: А есть ли у тебя любимый город в Украине?
1: Ну, я так-то не был в Киеве, в Харькове, вот. Но мне кажется, Киев — это довольно красивый город, вот. Я
2: про
1: нем
2: слышала.
1: Да, красивый
2: город, очень исторический, правда.
1: Да, это столица, кстати, Украины.
2: Да.
1: Да.
2: Да. Ну, у нас с тобой приятные воспоминания о нашей родине, да?
1: Да.
2: Вот я тоже с Киева, ты говоришь, и я вспоминаю прям тоже свое детство, те места, по которым я гуляла, где я выросла, где я училась. Да, классные воспоминания. Ну, вернемся к нашей Германии, да? Потому что мы сегодня здесь, и нашу жизнь мы строим сейчас здесь. И скажи, пожалуйста, а что тебе здесь, вот, может быть, что-то есть, что тебе вот прям очень нравится здесь?
1: Очень нравится?
2: Да.
1: Футбольная команда тут довольно крутая.
2: Лейпциг, да?
1: Да.
2: Или вот что-то, вот я не очень футболом увлекаюсь, но слышала. Ты следишь за этой командой, да, за успехами?
1: Ну, германская

0: Команда вот сейчас чемпионская лига, вот. Угу. Они уже, кстати, проиграли, вот, но она все равно довольно хорошая, сильная, вот.
1: Так. И ты даже можешь оценить, да, дать какую-то характеристику, ну, и да, какие-то там, да, вот прогнозы, возможно, да, по игре. Вот ты смотришь, угу, как, да, как профессионал на игру, да?
0: Да.
1: Можешь уже предположить, как будет течь дальше игра. Кто да. выиграет, да? Кто выиграет, кто проиграет?
0: Только, да, я вообще только один раз был на футбольном матче, вот.
1: Угу.
0: Да, но я не против был бы еще туда ходить.
1: Ну, я думаю, у тебя все впереди.
0: Да.
1: Правда?
2: У Яна есть еще история, как он попал на матч, на футбольный. Расскажешь?
0: Да. Да.
1: Поделись, пожалуйста.
0: Да, мы со школой ехали в такой футбольный турнир, угу, вот, и там были такие ворота, куда можно было бить. Так. И я один из многих детей, которые там были, это была очень большая зона, там было много людей, я единственный выиграл кубок, вот, и выиграл тикеты.
1: Круто.
0: На футбольный матч, вот.
1: Класс. А за счет чего ты выиграл? Это что, вот как это происходило?
0: По забиванию голов.
1: А, то есть надо было немножко поработать,
0: да,
1: для этого.
0: Да, да.
1: Ты поработал, получила, что ты выиграл. Вау.
0: Угу.
1: Интересно, про что это опять-таки? Вот про мотивацию, про желание?
0: Угу.
1: Да, как ты думаешь?
0: Да, я вначале что? Вообще не думала, то, что я смогу это сделать.
1: А вот. Что помогло тебе это сделать, как ты думаешь?
0: Мотивация на позитивные вещи.
1: Угу. Опять-таки мы возвращаемся, угу, хотя мы не уходили от этого с тобой, да?
0: Да.
1: Про позитив.
0: Да и не надо уходить,
1: не
0: с
1: нужно
0: позитива.
1: Уходить. Слушай, ну круто, правда. Я с тобой согласна на все 100%. Классная история. Слушай.
0: Да, спасибо.
1: Ну, а про что же ты сейчас больше всего мечтаешь? О чем?
0: Стать лучшим футболистом в мире. Это моя мечта довольно. Вот. Я желаю, чтобы она исполнилась.
1: Я тебе тоже желаю, чтобы она исполнилась. А как ты думаешь, вот мечтать — это хорошо, и понимать, о чем мечтать, это тоже уже полпути.
0: Угу.
1: Возможно, многие даже не понимают, что они хотят. Что для этого нужно сделать, помимо того, что мечтать?
0: Помимо того, чтобы мечтать, надо это и в практике тоже делать.
1: То есть?
0: Типа тренироваться, вот.
1: Да.
0: Вот, пытаться выигрывать.
1: Угу.
0: И не играть против слабых, а против сильных, чтобы понимать, ну, как, насколько у него крутые трюки, вот, чтобы можно было тоже их подучить, вот.
1: Угу. Круто. Ну, я могу просто подписаться под каждым твоим словом и сказать еще раз тебе огромный комплимент. И вообще вот высказаться о том, что у нас вот было интервью и с другими, скажем так, детьми, подростками. Очень дети позитивно мыслят, несмотря на сложную ситуацию сейчас, в принципе, в стране, как бы и вообще в мире. И действительно хочется все больше и больше брать интервью у таких позитивных детей, у которых, кстати, вот в процессе разговора даже хочется учиться вот такой вот открытости, такой мотивации, такому стремлению к лучшему, к желанию. И я действительно искренне желаю каждому действительно оставаться, как бы сложно ни было, на позитиве, правда?
0: Да,
1: ведь
0: да,
1: это действительно то, что может, наверное, вытянуть нас сегодня с любой ситуации.
0: Да, что-то не получилось, надо, да, продолжать дальше пытаться.
1: Круто. Откуда у тебя такое вот вообще вот представление?
0: От мамы.
1: От мамы?
0: Да.
1: Круто.
0: Она научила.
1: Ну, это очень здорово. И ты видишь, самое главное, что это работает и что это помогает. Правда?
0: Да.
1: Ведь те же вещи, возможно, которые не работают, это действительно то, что является помощью, и то, что действительно можно смело порекомендовать любому человеку. Правда?
0: Да.
1: Класс. А ты уже представляешь себя здесь, в Германии, свое будущее?
0: Ну, так... В Германии не знаю, но примерно да, может быть.
1: Ну, скажем так, на короткое будущее видишь ты себя здесь,
0: ну, да?
1: Да. А как будет дальше уже, как бы, скажем так, Вселенная уже нам покажет.
0: Ну да.
1: И твои желания, конечно же, да?
0: Да.
1: Класс. Слушай, ну, очень классный такой с тобой разговор. Мне кажется, я могла бы с тобой говорить без конца, как говорят немцы, ohne Ende, да? Очень позитивно. Возможно, есть что-то еще, что я тебе не спросила, и что бы хотелось бы тебе еще поделиться, рассказать.
0: Да я не знаю, у меня так много желаний нету, вот. Не знаю, я так
1: и
0: не думала.
1: Возможно, темы. Про желания, да, ты знаешь, сокровенно. Может быть, и не нужно говорить про все желания вслух. Может быть, что-то есть такое, что бы хотелось тебе вот поделиться. поделиться. Или обсудить, или спросить, или подискутировать.
0: Посоветовать я могу никогда не сдаваться вот и постоянно так глауб Андия.
1: Угу. То есть доверять и верить себе, да, получается, верить, да? Вот ты прям меня опередил. Ты знаешь, хотела тебе задать такой вопрос, но ты уже, собственно говоря, на него ответил. Ну, давай тебе все-таки задам, да? Может, что-то еще, что-то еще посоветуешь дельное. Вот представь, что сейчас в Германию приезжает вот мальчик примерно твоего возраста.
0: Да.
1: Вот как ты. Да? И неважно откуда, абсолютно. Вот он тоже боится, возможно, переживает. Вот как со школы, с языком, как найти друзей, самый главный вопрос. Да, вот ты же помнишь себя, представляешь. Да. Вот давай мы с тобой вдохнем, выдохнем. И теперь мы дадим ему совет.
0: Да. Ну, что я уже говорила, не сдаваться. Вот.
1: Так.
0: Пытаться находить друзей, которые тебе будут тоже помогать.
1: Угу.
0: Вот, которые тебе могут помочь в немецком, если ты ударился, тоже помочь, вот, да, и всем таком позитивном.
1: Позитивном, да. Очень классно, вот как раз на позитиве можно закончить, но хочу добавить, что как раз опять-таки немножко расширю твою мысль, а ты меня поправишь, если я говорю что-то не так, или подтвердишь, если это так.
0: Да.
1: То есть опять-таки это про открытость. Да?
0: Да.
1: Про открытость людям.
0: Да.
1: Про когда у тебя доброе сердце. Да?
0: Да, это тоже.
1: Про взаимопомощь.
0: Да.
1: Да? Что нужно стараться быть открытым и дружелюбным. Ведь мы же все помним нас, когда мы приехали сюда, и каждый оказался в такой ситуации, да? Ведь взрослые тоже, дети оказались в ситуации, например, со школы, а взрослые оказались в немножко другой ситуации, с работой, с языком и так дальше. И поэтому хотелось бы пожелать всем, абсолютно, и тебе тоже, в первую очередь, во-первых, огромное спасибо тебе за твой интереснейший разговор. Я считаю, что ты очень классный пример, и для меня в том числе. От тебя, знаешь, такой вот позитивный заряд, от тебя можно заряжаться. И это самое классное, когда вот в общении есть какой-то такой вайб, коннект между людьми.
0: Да.
1: Когда я тебя слушаю, и мне хочется повторять за тобой, и вот иметь такую искру, как у тебя, да? Вот. И я желаю каждому из нас, всем радиослушателям, всем, кто здесь присутствует в этой комнате, и тебе, конечно, в первую очередь, и себе, всем, конечно же, позитива, как бы тяжело ни было. Да?
0: Да, да.
1: Помогай мне, что еще?
0: Угу. Да, чтоб...
1: Открытости, да?
0: Да, открытости, вот, да. Чтоб поддержка была хорошая.
1: Поддерживать вот друг друга. Очень классно. Да. Я прямо руками, ногами просто за...
0: Дружить от сердца, вот.
1: Боже, как классно.
0: Угу.
1: Супер.
0: Ну да.
1: Дружить от сердца.
0: Да, это мои все хорошие и позитивные ответы вот на эти вопросы.
1: Класс. Я желаю тебе успехов в каждой сфере того, что ты делаешь. Всем огромное спасибо. Очень была рада тебя сегодня встретить в этой студии, познакомиться с тобой.
0: Да.
1: Это была наша рубрика «Без фильтров». Это про то, про нашу жизнь, которая пишется сама собой, про наши открытые истории.
0: Всем желаю быть позитивными, открытыми и дружить от сердца, вот, чтобы все получалось.
1: Супер.
2: Спасибо большое, что ты сегодня пришел к нам в студию и поделился.
0: Дякую.
1: Да. До новых встреч тогда.
2: До новых встреч.
1: Пока-пока.
3: Твоя любимая мелодия — это «Весна» Вивальди.
0: Да.
3: Ты можешь напеть мелодию?
0: Туду, ту-ту-ду, ту-ту-ду, ту-ту-д, ту-ду, ту-ту-ду, ту-ту-ду, ту-ту, ту-ту-ду, ту-ту, ту-ту-ду, ту.
3: Супер! Большое спасибо!
4: Jetzt kommt's. Aktuell. Das Nachrichtenmagazin auf Radio Blau, dem freien Radio von Leipzig.
5: Aktuell!
6: Hinsetzen, anschnallen, aktuell startet jetzt.
7: Ja, wunderschönen guten Abend in der Sendung Aktuell am Mittwoch, dem 16. September. Wir haben es genau um 19 Uhr. Heute hören wir auch verschiedene Dinge. Einmal geht es um Literatur, genau gesagt um Poetry Slam. Das ist sowas, was ich bis jetzt noch nicht so häufig, wo ich noch nicht so häufig war, aber auf jeden Fall was, woran ich auch interessiert bin. Und das ist am Wochenende, nämlich am Samstag ist das Best of Poetry Slam im Geiserhaus. Das ist schon eine sehr lange existierende Reihe. Deswegen fand ich das auch ganz interessant, mich mit Nils Stratmann zu unterhalten, der da schon länger dem Poetry Slam auch sich widmet und den selber da mitmacht, aber auch selber als Moderator fungiert an dieser Veranstaltung am Samstag. Und ich habe mich mit dem drüber unterhalten, über die Veranstaltung, aber auch über alles andere, was eben mit Poetry Slam zu tun hat. Da werden übrigens Sebastian 23, Kirsten Fuchs, Paulina Behrendt und Lisa Pauline Wagner auch slammen am Samstag im Geiserhaus. Und wir erfahren im Gespräch einiges darüber. Dann haben wir noch einen kleinen Rückblick in der Sendung auf das Sommerfest des Migrantinnen und Migrantenbeirats. Das war am Sonnabend und ich habe verschiedene Gespräche dort geführt. Und da die ganz gut in diese Zeit passen und nach diesen Sachsen-Anhalt-Wahlen doch auch gewisse Unsicherheiten im Kopf zurückbleiben, fand ich das ganz gut, dass nochmal die Gespräche nochmal, auch einige, die dann noch nicht gesendet wurden, hier nochmal ein bisschen Raum zu geben, eben weil es auch nochmal ein Gespräch ist quasi über den Migrantinnen- und Migrantenberat und über Repräsentation für Migrantinnen und Migranten. Das ist ja ein Thema, was häufig so ein bisschen jetzt unterrepräsentiert ist sozusagen, dass eben über die Migrantinnen und Migranten gesprochen wird. Da zum Beispiel in Sachsen-Anhalt dann nach der Wahl in den Talkshows waren es dann ja doch häufig dann keine hierher migrierten Menschen, die dann darüber gesprochen haben, über die Wahl und die Wahlergebnisse. Und das fehlt ja auch so ein bisschen, die Selbstrepräsentation, und das ist ja auch der Sinn des Migrantinnen- und Migrantenbeirats. Und das noch aber auch ganz wichtige Einblicke, glaube ich, die auch dann, glaube ich, zeigen so ein bisschen, wie schief dieses Bild ist, was da gezeichnet wird in den Talkshows auch häufig. Außerdem gibt es natürlich auch Ausgehtipps in dieser Sendung, zum Beispiel eine Kurzkritik zum Film Das gewisse Etwas, der hat Steff verfasst. Dann gibt es aber noch weitere Ausgehtipps, zum Beispiel auch auf ein Konzert, das heute Abend schon stattfindet, im Atari nämlich, einer meiner Lieblingskonzertorte im Leipziger Osten in der Dresdner Straße. Da spielen heute Abend Ponys auf Pump, Mami Boys und Muräne. Und von den Mami Boys aus Berlin, Ponys auf Pump kommen auch aus Berlin, hören wir jetzt ein Lied, nämlich Plumper Haufen heißt das und klingt so.